мой окутаны сердца, и греха полна земля, суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.